boogie boogie boogie boogie boogie история со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, истори со мной. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, истори. Вършу сам на идею гениально, здаю па извая максимально. Морда се сдила бамбо, дес

боги, боги, створи со мной. Я со мной, ага, я со мной, боги, боги, боги, боги, боги, створ. Кознориш такой се лажье диха, здей всяк человек се мин насмиха. Туди женски рае ме имайо, глега ночка правьо и ме церкляйо. За ме ни проблемо, ни овир. Резу кар со мной, я с мам компир. Всяк дан неизмирно се забавам, когар хочам лахко зае. Человек сам кенеч веч не насрка, все ведо да мене луна. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na to mu rečem, kupček sem.

са твои най-любши хити с Табо весь дан. При теби дома. Далече небо, кина мано звезде, шта я мислим да си. На поти и на вделу. Радио Рубин. Твои най-любши хити.